сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

Снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: se vratiš u moj svet. Darija,
1: te razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabit.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.